0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Здравствуйте.
1: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в Светофор! Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Душевное радио. Классика хитов. Душевное радио. Слушай свое.
7: Есть уль.

0: Чаще часов утра. Вы слушаете душевное радио.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Мне пизболят мужики, все зовут на шашлыки. У меня условие, чтоб был шашлык из слонима.
2: Аппетитные шашлыки и колбаски-гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от слонимского мясокомбината.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: А здравствуйте всем! Кто мы такие? Ну, получается так, я и мое отражение в зеркале. Доброго утра! Абсолютно всем, кто собрался в старую, вычеркиваем, не надо, старое, доброе, нет. По своей доброй, клевой традиции, утро, да в понедельник, да, да с обвисшим носом, встречать именно под звуки, ну, я надеюсь, своего любимого душевного радио. Все, отпуски завершены, теперь с этого понедельника, точнее, вот прям с 8.00, душевное радио в полной обойме, утро, день, вечер, мы с вами, я очень скучал. Я очень скучал, я ходил возле двери туда-сюда, пустите меня в студию, говорят, нет, ты должен был быть в понедельник, с кем не знакомы, давайте знакомиться. Дмитрий Санкович меня зовут. Я человек, который искренне влюблен в настоящую музыку нашего с вами великого поколения. И человек, который искренне верит в солнце, вне зависимости от того, что понедельник. Ну что? Слушай, надо вспоминать тут, какие кнопки нажимать. Вроде нажал первую, вроде все нормально. Итак, друзья, давайте общаться, давайте просыпаться, давайте начинаться. Вот Серега Корягин написал у нас в Телеграме: доброе утро, всем хорошего настроения, эффективного дня, отличного самочувствия. Я прям почесал, я же, кстати, постригся, все, я подготовился к новому сезону. На это все, да, дальше идет все у нас по плану. В этом чате традиционно наш гороскоп, наверное, подзабыли, но я очень надеюсь на то, что я напомню вам это состояние, наш фирмовый просто вот это вот щупание. Чего я говорю сегодня? Щупание вселенной за звездные рога, ну пусть будет так сегодня. Всегда всем помогает, это точное попадание в цель. И поэтому, что у нас там, 8.11, чуть дальше. У меня с голосом. Паш, да все в порядке у меня, может быть, просто непривычно. Ну и все было нормально, а буквально перед выходом в эфир схватил какую-то простуду. Ну ничего, лечиться буду в режиме онлайн. Я надеюсь, вы со мной в этом плане не расстроитесь. Погнали вперед, доброго, бодрого,
0: Слушай, любимая,

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.

0: сил.
1: Так, друзья, внимание! Гороскоп сегодняшнего дня, ну, вы знаете, да, это всегда сбывается, это всегда хорошо, это всегда ожидаемо. 17 августа, овны, люди неуспокоенные, огневые, но с рогами. Опять же, в хорошем смысле этого слова. Итак, овны, сегодня обстоятельства вокруг вас будут вообще быстро меняться. Ищите какие-то новые возможности, продвигайтесь к цели необычными путями. Это мы, овны, любим, да? Уж если заворачиваем за угол, то там же за углом и получаем. Интересный для овнов день, когда необходимо быть активнее, общительнее. В общем, все нормально. 17 августа, тельцы, ваша жизнь нуждается сегодня в переменах. Сегодня судьба откроет перед тельцами новые возможности, которыми важно уметь воспользоваться. Проявляйте гибкость, если спина не болит. И дипломатичность, тут спина не нужна. Подстраивайтесь под людей и ситуации, и будет вам, тельцы, счастье. Близнецы, опять же, сегодня, я хоть правильно читаю, правильно, 17 августа, выбирайте сегодня самые интересные, какие-то необычные дела. У близнецов будет много энергии, они могут решить самые вообще сложные вопросы. Ваши активные действия вскоре принесут там позитивные изменения, которые откроют для вас новые двери. Желательно, чтобы новые двери, знаете, открывались с ноги. И ты тогда туда заходишь, весь такой мачо, да, и тебя оттуда потом выбрасывают. Но бывает. Но самое главное – это зайти гордо. Раки, 17 августа. Сегодня вам нужно избегать спешки, даже если вы ловите блох. Но это для котиков. Заниматься делами в комфортном темпе. Вы успеете выполнить все запланированное, если рационально распределите свои силы. Ну, туда-сюда. Кто-то из вашего окружения может расстроить или сказать вам что-то обидное. Вообще обижаться не стоит и не нужно. Все это ерунда. Людей надо оценивать по поступкам. Там, знаете, языком ляпнуть это много ума не надо. А вот поступки, они говорят за человека очень-очень многое. Львы, интересный сегодня насыщенный день. Львам нужно готовиться к неожиданностям. Такие, знаете, львиные неожиданности. Это, наверное, много чего-то. И приятным сюрпризом, вот завидую. Вероятны новые встречи и знакомства, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Лучше отложить решение каких-то финансовых вопросов, ну и правильно. Тем более, когда денег нет, что их решать-то? Дева, если вы проявите активность и настойчивость, то сможете добиться прекрасных просто результатов и получить желаемое. Не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза сегодня, именно в этот день. Пробуйте альтернативный подход, пользуйтесь необычными методами. Ну, как я всегда говорю, да? Если что-то не получается, привлекайте муниципалитет с переподвыподвертом, и все. И судьба говорит: слушай, так крутой мужик, классная девочка, дай-ка мы ей что-то там со вселенной подбросим. Весы. 17 августа. Удачный, благоприятный день. У весов сегодня хорошее настроение. Они позитивно воспринимают происходящее. Какое-то событие может повлиять на ваши планы. Придется подстраиваться. Но ничего страшного. Спины уже развиты, гнутые, да? Подстроимся. Скорпионы. 17 августа. Сегодня вам надо быть внимательным с острыми предметами. Эти острые предметы. Да, это ж кто там, по-моему, пел? Этот... Как его? Ну, который с нашей. Ну, это Пресняков. С острыми предметами, скорпионы, осторожно. Избегать травм. Лучше провести день спокойно, заняться своим хобби. Интересно звучит. Посмотреть телевизор, тоже себе хобби. И отдохнуть. Ну, нормально для понедельника. Скорпионы на полпути разворачиваются и до дома. Стрельцы. 17 августа. День подходит для общения и доверительных разговоров. Полезно заняться каким-то интересным, опять же, новым делом. Нет... Не трогайте лицо, получить яркие эмоции. Однако с новыми знакомыми, стрельцам, надо будет поосторожнее быть. Ну да, да. Хотелось бы, чтобы на наши пути встречались люди. Вот прям раскрыл себя. Я не имею в виду из-за угла плаща. Вообще, да, душ. Раз, и тебе туда не наплевали. Вот с этим очень часто проблемы, поэтому осторожничаем. Козероги. 17 августа, чтобы успеть выполнить все запланированное на сегодня, козерогам нужен хороший план. Есть вероятность, что у вас накопилось слишком много забот и обязательств. Лентяничали козероги, пока меня не было. Тогда обращайтесь к родным за помощью, результаты их работы вас порадуют, а вы будете со стороны сидеть и, значит, черешню поедать. Водолеи, сегодня просто удачный день, возможны позитивные перемены, которые поменяют ваши взгляды на какие-то события, улучшат вашу жизнь. Не стоит начинать сложных или ответственных дел, лучше отложите это все на вторник. Ну, это как минимум. А лучше на пятницу. Там всегда все хорошо, клево и здорово. 17 августа рыбки завершаем. Придется много заниматься бытовыми, я чуть не сказал, приборами. Нет, вопросами. Однако это успокоит рыб, позволит им эмоционально расслабиться и настроиться на позитивный лад. Вечером уделите время своим нужным, сходите в парикмахерскую, на массаж, выспитесь и восстановите свои собственные силы. Ну что, жмем на газ этого понедельника, ни в чем себе не отказываем, верим в лучшее. А если вам кто-то перебегает дорогу с пустыми ведрами, я не знаю, догоняем, наполняем и все равно верим в лучшее. Вы на душевном радио.
0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

почему по третьему? Ну, потому что, вне зависимости от того, понедельник, вторник, зима, лето, весна, все равно хочется верить, и я в это верю искренне. Прикладывайте больные, там, я не знаю, части тела к радиоприемнику или интернет-вещателю. Бодрите его, потому что, ну, все равно все отлично, как минимум. Мы с вами встретились, как минимум мы проснулись, да? А это уже повод для того, чтобы смотреть вперед. С кем не знаком, здравствуйте, возможно, новые люди. Это в том числе и привет всем в ТикТоке. Я возвращаю наши привычные, я надеюсь, и ожидаемые стримы. 2 часа все это стримится, вот как происходит в эфире, за эфиром, все это в ТикТоке, на моем аккаунте, Дмитрий Санкович. Огромное количество человек, что-то прям соскучились, подписались. Ребят, люблю вас. И, конечно, с вами, друзья, я уже, кто видит нашу лайв-трансляцию, ее можно смотреть с нашего официального сайта душевнорадио.бай, либо же в нашем видеочате у нас в Телеграме. Душевный радиочат. Я уже приоделся. Я надел на себя свой традиционно заскучавший, я надеюсь, тоже по мне, белый халат. Взял в руки колоду карт Таро. А руки у меня еще те, да, не для скуки, как выясняется. И готов помочь с любой какой-то проблемой, на которую карта отвечает, либо да, либо нет. Очень хочется пообщаться с вами вживую. Телефоны прямого эфира студии Душевного радио неизменны. 8017-370-4570, либо 8017-370-4574. Вы дозваниваетесь, вы задаете какой-то бытовой вопрос. Давайте не будем там трогать вселенную каким-то громадным вещам, да? Бог с ней там без нас разберется. И путем нехитрых манипуляций вы останавливаете меня на определенной карте. Я вам рассказываю, что, как и почему. А все остальные говорят: какой молодец! Что-то я соскучился по комплиментам. Это слыхать, да? Меня тут поблагодарили. Да, очень классно, я съездил на фестиваль. Прекрасный просто в нашей стране. Это город Свислоч, Батькова Булка. Очень такая, знаете, теплая, классная такая аудитория. Мало меня там кто знает, хотя тоже спасибо ребятам, кто приехал из Гродно там меня поддержать. Классно оторвались. Вот меня тут поблагодарили где-то вот в телеге. Вижу, ребята, мне вообще не за что.

0: Дорогой, стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп».
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
5: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
6: Итак, уважаемые мои, я уже в седле. И, можно сказать, и с седлом. Все, я преображен. Радиотерапия, фирменная штуковина душевного радио. Приходим ко мне. 8017-370-4570, либо 8017-370-4574. Вопросы могут быть абсолютно любые. Самое главное, чтобы они были поставлены с возможным ответом либо да, либо нет. Ну, к примеру. Я в новом доме сейчас, и я бы спросил, потому что для меня это насущно. Я вчера чуть ноги себе не поломал в полутемноте. Насколько быстро уберется строительный унитаз куда-нибудь в сторону от моего соседа? Да? Слушайте, ну это тоже, это мешает жить. Во-первых, позывы какие-то странные, когда мимо проходишь. Потому что, ну, все-таки организм за столько лет уже приучен, да, ко всему этому. Ну и так далее. Но это я к примеру говорю. Поэтому после непродолжительного отпуска, я еще раз напоминаю, всегда есть радиотерапия. Немножечко

0: плавает там в зависимости от спонсорских эфиров. Либо где-то в 8.50, либо в 9.50. Но я всегда на страже. Я всегда рядом. Как это, да, обычно говорю, рядом, я сказала. Поэтому можете на меня рассчитывать. И немножко загадывая вперед. Вот завтра у Санковича спрошу, и он мне опять какую-то фигню наговорит. Ну, примерно. Так что радиотерапия на своих местах. Можно сказать, практически старт нового сезона. Мы двигаемся вперед, ожидаем неподражаемую, слегка какую-то потерянно испуганную. Но это потому что подруга на работу вернулась. Дарья Утюжникова с фирменными новостями. Всем добра, если надо бобра, это вы сами там разберетесь. Слушайте, не так все страшно в понедельник, как вы сами себе рисуете. Сказал я, смотрел на себя в стеклянную дверь. Ну так себе. Ладно, идем вперед, все будет.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения. «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
3: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Республики Индонезия Прабова Субианта с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства выразил надежду на развитие отношений между странами. Также пригласил коллегу в Минск. Александр Лукашенко пожелал президенту Индонезии благополучия, а гражданам этой страны мира, единства и успехов на пути национального развития. В Беларуси введут обязательную классификацию гостиниц по звездам. Сейчас получить категорию по 5-звездочной системе можно добровольно. После нововведений гостиницы будут обязаны соответствовать определенному уровню. Даже для одной звезды потребуется базовый набор удобств – вода, интернет, телевизор и другое необходимое оборудование. Для некоторых объектов это может означать обновление, а гостиницы, не соответствующие требованиям, могут временно закрыться. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Ваниева, Радиальной, Домашевской, а также на Тимирязева и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В Минске ежегодно высаживают более 1 000 000 растений, об этом рассказали в Минск-Зеленстрое. В их числе порядка 100 тысяч многолетников, порядка 150 тысяч кустарников. Также парниково-тепличные комбинаты выращивают для столицы однолетнюю цветочную рассаду. В текущем сезоне высадят около 50 тысяч роз. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля и 47 копеек, 100 российских 3,57.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
4: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
5: Счастье.
4: Лакто Флорене.
5: Что это?
4: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
5: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
0: Погода на Душевном радио.
3: По информации сайта Погода.бай, сегодня в Грудной и Витебске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, а в Гомеле до 29 с плюсом. В Минске сегодня без осадков и плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: и мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе.

0: здрасте, доброго утра всем. Давайте сверим часы. 9 часов 14 минут в белорусской столице. Мы Минская радиостанция. Нам с вами, глядите, привет с Казани. Ну, это все ТикТок. Привет из Калифорнии. Я не знаю, остался человек еще? Нет, он говорит, я вас в Калифорнии. Вы такие душевные, такие классные слушаете. Ребят, где бы ни слушали, как бы ни слушали.
1: Как бы, да?
0: Это здорово. Мы ценим абсолютно каждого и всех вместе. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача не то чтобы шоу, а чтобы бодро. А чтобы... Хорошее слово, чтобы бодро. Прям представляю, сказать, мягкая игрушка. Я, кстати, про одну мягкую игрушку вам расскажу в выпуске «Утка Fast News». Приходите к нам, знакомьтесь с нами. Приходим к нам в Телеграм, «Душевный радиочат» мы называемся. Очень просто. Это наш логотип, «Душевное радио», три сердечка. Ну и вот, да, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Ну, сам себя плюс Серега Лянцев. Запись в книгу «Желаний и подтверждений». Радиотерапия, 22 июня. Был задан вопрос о поступлении дочери в ВУЗ с положительным ответом. Я очень хорошо, Сережа, это помню. С полной ответственностью заявляю, дочь таки стала студенткой БГТУ. Прошу руководство перечислить благодарность всем причастным за безналичный. На безналичный, почему? Черт. Ну, спасибо, Серега. Не денег ради. Хотели же ж это. Пощупать вселенную за рога. Ну, вот видишь, хорошо, дочери привет огромный, студентка. Ну да, надо еще будет плечи поставлять. Да, мы ж родители, воспитанные в Советском Союзе, да. Мы все равно будем своими плечами их защищать, даже когда будут с бородой и с усами. Ну я не про дочь, а я, допустим, про своих. Но все равно же дети, они так навсегда и останутся для нас детьми. Серега, поздравляю, хорошая новость. Вы, кстати, такие же вот хорошие новости. Все, что у вас отличного, классного, нового произошло в жизни, можете присылать к нам. С вами можно общаться, мы и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме. Мы, конечно, в Телеграме, тоже душевный радиочат, приходите, рассказывайте, с удовольствием озвучу. Совсем скоро буду «Утка Fast News», такая неоднозначная новость. Одна будет про наших удивительных девчонок. Вас порой очень сложно понять. Может, надо уже бросить эти попытки, да? Чего их понимать? Пусть живут как хотят, а мы все оплачиваем, правильно, мужчина? Это раз. Вторая, там очень люблю добрые новости. Десятилетняя девочка с китом, помогала им, красава вообще. И вот, собственно, и про мягкую игрушку. Я не очень понимаю, зачем это все было придумано, но об этом мы еще потом с вами в телеге и поговорим. Ну что, вперед, ребят, не грустить, смотрите весело, крыльями хлопать.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
4: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
3: Почему ты раньше молчала?
5: Все для школы и творчества в 3 цены.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Классика хитов.
8: Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do

0: Утро будет.
1: Ну что, побежали вначале по моим новостям, потом по вашим, девочки. Ой, дамы. Это вот то, что звучало совсем недавно. Вы, конечно, абсолютно непредсказуемые. А абсолютно прикольные. Но с вами иногда так тяжело, например. А я вообще не понимаю, как мы с вами выжили без психологов, без психоаналитиков. Сейчас же это да. Чуть что не так, ты сразу бежишь куда-нибудь там записываться, талончики брать, да? Майя Йосида из Осаки, это Япония, убедилась, что активный шопинг до упаду может стать шопингом до ареста. Но японка так снимала стресс. Каким образом? 32-летняя сотрудница ресторана в течение 2 лет заказывала сувенирную продукцию на тему манго и аниме в магазине. Тут в одном компании в итоге было заказано товаров на сумму, внимание, но это заказано, сейчас будет интрига раскрыта, около 27 миллионов долларов. Прикиньте, ну не стоит думать, что у Майи теперь имеется огромная коллекция фигурок, брелков там и прочего. Женщина не собиралась ни за что платить. Так что каждый заказанный товар она отменяла. Либо она оформляла заказ с оплатой в магазине у дома, но не приходила платить, из-за чего заказ отменялся. Либо выбирала оплату при получении, а затем просто отказывалась принимать посылку. Девушка вот таким вот образом себе снимала стресс. Ну это как работает? Я могу себе это позволить. Да? На 27 миллионов долларов. Прикольно. Слушайте, а с Мазерати это не работает? Я бы тоже так стрессанул бы. Пришел бы там по крылу, погладил бы, говорил, могу заказать, да, но не купить. Ну, а чтобы магазин, кстати, казалось бы, ну, заблокируйте. Нет, чтобы не заблокировали, женщина создала аж 238 аккаунтов. Но на самом деле, получается, достаточно плохой конец истории. На нее подали в суд за мошенническое препятствие работе бизнеса. И на допросе она объяснила, что заказывая все новые сувениры, она просто пыталась избавиться от стресса. Ну, не самое плохое. Что вы на девочку набросились? Ну, вот любит она всех этих персонажей. Купить не может. Ну, пришла, ну, посмотрела. В руках подержала, отменила. Как один из селлеров маркетплейсов, конечно, это так себе история. Безусловно, неприятно. Но мы же с вами во всем видим человека и понимаем. Ну, вот так. Ну, не убивала же она голубей там и жарила, да, на улице. А просто фигурки аниме разглядывала, хоть не могла себе позволить. Не знаю, как оценивать данную историю. Мне, допустим, ее жалко. Девчонка. Ну, 32 года, конечно, девчонка. Потенциально, могла быть дочерью, могла. Вот, так что, ладно, держись там, разгребешься. Япония вряд ли слушает, но я старался. Далее, очень люблю добрые новости. Я вам сейчас брошу фотки к нам в Телеграм. Ну, такая милота. Я не знаю, почему, казалось бы, взрослый мужик такой, я про себя. Ну, вот, подобные вещи настолько щиплют душу внутри и... Читая подобные новости, сразу начинаешь думать, так не все ж так плохо-то в мире. Когда вот дети вот так вот. 10-летняя девочка прославилась, катаясь на гидроцикле. Нормальная девочка. 10-летняя Скарлетт и ее мама заметили попавшего в беду горбатого кита. Для тех, кто не знает, кит — это большая рыба. Ну, не рыба, конечно, млекопитающая, но все-таки кит, да? Животное очутилось на мелководье возле ручья на острове Гарри в Австралии. Вызвав спасателей, мама с дочкой поняли, что до их приезда тоже могут чем-то помочь киту. Они обливали его водой, чтобы кожа животного не пересохла. И Шантель даже удивилась, увидев, с каким энтузиазмом ее дочь принялась спасать огромное создание. Но через некоторое время все-таки на место приехали спасатели, но их помощь не потребовалась. К тому моменту наступил прилив, и кит смог самостоятельно уплыть прочь. Шантель добавила, что они с дочерью были невероятно счастливы, узнав о том, что у кита все благополучно. Если бы бедолага пострадал, их прекрасный выходной день был бы испорчен. В общем, молодцы. Казалось бы, ну рыба и рыба, да, лежит там себе, зевает, зубы свои показывает. А вот нет. И самое главное, пример, да, детям. Слушайте, ну, простите, я сегодня другой майк, у меня есть душнило написано. Доброта всегда спасала этот несовершенный мир. А доброта всегда начинается с детей. Ха, молодцы. Картинки бросил, посмотрите в понедельник. Ну, мило же. Ну и еще одна новость. Я сейчас вот перед тем, как ее озвучу, тоже картиночку вам заброшу в Телеграм. У нас есть классная телега, приходите. Классные люди. О, душевный радиочат. Вот, это мягкая игрушка такая. Так, рассказываю. Многие фанаты любят Пом-Пом-Пурина, японского мультперсонажа в виде пухлого золотистого ретривера в маленьком коричневом берете. Ну, мило достаточно. Отличительной особенностью этого создания является не только головной убор, но и достаточно большая филейная задняя часть, да? Ну, вот и сделали из него подушку. С одной стороны, плюшевой вещицей изображен ретривер со своими друзьями. А, я же вам не сбросил первую часть. Я вам сбросил вторую. Это вот первая. Вот подушка такая. И вторая. А другая, куда более пикантная. Вот там имеются лапы, хвост и, собственно, точка. Куда можно спать, ну, как рекламируется. То есть можно спать, уткнувшись лицом в точку любимого персонажа, мультперсонажа. Немало фанатов. $26 за подушечку. Невероятно милая подушка, я не знаю. Это особая преданность к своему кумиру, что, несмотря ни на что, на любые перипетии судьбы, я бы сказал, простите за помпезный высокий слог, ты готов даже спать, значит, уткнувшись в самое невероятное. Не знаю, я бы... Что творится в этом мире? Я даже не предполагаю. Короче, оценивать вам, смотреть вам. Я бы, если бы мне... Слушай, Санкович, сегодня спишь вот в такой подушке. Я бы отказался. Я скажу, слушай, ну, есть же все-таки какие-то грани. Я понимаю, что это... Но все равно подсознание же тебе не даст спокойно заснуть. Чего такое в мире не творится? Ну ладно, главное, что мило, хорошо. Понедельник, о волне душевного радио. Двигаем дальше.

0: Реклама.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Ребят, знаете, что делает завтрак идеальным? Правильно, глазунья под любимые хиты. Коллаборация, которую вообще никто не ждал. Кобрицкие яйца. Теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Green Union Store, 75 XXL, Ева, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Дубраном. Фотографируем, присылаем к нам в Телеграм с хэштегом душевные яйца и ждем кружку фирменную.

0: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Havail Dargo готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Патрисимо шоу, Патрисимо шоу, Патрисимо шоу.
1: Давайте на всякий случай поправлю, если там нечетко есть произношение с той стороны с помехами, может, радиоприемника и так далее. Не «Потри себя шоу». Б. Бодрисимо шоу в эфире. Меня зовут Дмитрий Санкович, я иду вперед. Мне очень интересно, что хорошего, что нового произошло в вашей жизни. Причем степень этого происходящего меня абсолютно не волнует. Самое главное, чтобы где-то вас внутри, жизненно, в хорошем смысле этого слова, подожгло. А когда пламя внутри, отблески этого пламени, вот такого, давайте, хорошего, да, человеческого, всегда отражается в глазах человека. Они улыбаются, они горят. И от этого всем становится лучше. Приходим к нам в Телеграм. Рад буду с вами и поздороваться, и познакомиться. А все, кто вот Алена вступила к нам в команду. Ну, что значит вступила в группу? Стала нашим другом. Аленочка, вам огромный привет. Поприветствую абсолютно всех новых друзей. У нас в Телеграме «Душевный радиочат» мы называемся. Ну и с нетерпением жду именно ваших новостей. Что хорошего, что новенького произошло в вашей жизни. Оно абсолютно достойно для того, чтобы озвучиться где-то в легкой, белой, пушистой человеческой зависти. Облизнуться, в хорошем смысле этого слова, в вашу сторону. Все это здесь у нас. Ну что, двигаем вперед. Рибок или Найк. Это вы либо Белобаджа, да? Вторую не помню. Ну, примерно то же самое. Легендарнейшая просто музыка на волне душевного радио. Будьте с нами, двигаемся.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Доброе утро. В МВД Беларуси разъяснили правила вождения для водителей-иностранцев. Граждане других государств, которые временно находятся или временно проживают в Беларуси, могут использовать иностранное водительское удостоверение. Документ должен соответствовать положениям Конвенции о дорожном движении. Также допускается удостоверение, оформленное на одном из государственных языков, либо имеющее соответствующий перевод. Иностранные граждане, получившие разрешение на постоянное проживание и биометрический вид на жительство, обязаны в 90-дневный срок обменять иностранные удостоверения на белорусское. Это правило не касается граждан России с российским национальным водительским удостоверением. В Беларуси активно готовятся к новому учебному году. По всей стране работают около 250 школьных ярмарок. На них можно собрать практически полный комплект необходимых вещей, от одежды и обуви до рюкзаков и канцелярии. В этом сезоне белорусские производители выпустили более 1 000 000 изделий для школьников. Требования к деловому стилю остаются прежними. Учреждения образования сохранят утвержденные ГАМО и единые элементы формы. При этом акцент не только на внешнем виде, но и на качестве школьной одежды. Отмечу, 1 сентября за школьные парты в Беларуси сядут более 1 000 000 учащихся, в том числе 87,5 тысяч первоклассников. В Минске с 1 сентября исчезнут желтые квитанции за нарушение парковки. Сообщения о нарушениях правил использования платных парковок больше не будут оставлять на автомобилях. Вся информация будет доступна в личном кабинете, а оплатить штраф можно будет через ЕРИП. Apple добавила iPhone X в список устаревших устройств. Теперь гаджет не подлежит официальному ремонту. Продажи модели завершились в 2018 году. iPhone X стал одним из самых знаковых смартфонов Apple. Его челка стала трендом индустрии. Также смартфон первым в линейке получил беспроводную зарядку. iPhone X завершает эпоху, которая во многом определила современный дизайн смартфонов. И к новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки.бай, а еще пицца, шашлыки, пончики – все со скидкой 50%. А в Доминос скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерию Доминос или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Доминос.бай и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3,45, 10 юаней 4 рублей 47 копеек, 100 российских 3,57.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в Гродно и Витебске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле до 29 с плюсом. В Минске плюс 29 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: И оно будет так, что никому мало не покажется. Доброго утра абсолютно всем. У микрофона Дмитрий Санкович, отдохнувший, пропахнувший лещами. Димон вернулся как рыбалка. Дружище мой, дорогой Сань. А тут, понимаешь, вопрос. Я не столько езжу на рыбалке, сколько езжу просто в лес. Вот в эту вот атмосферу клевую, да, костры, оладьи на чугунной сковородке. Там можете посмотреть, у меня в ТикТоке там есть, я выкладывал, да, и в Инстаграме, по-моему, тут. Вот за этим. Рыба уже интересует меньше. Ну так, уха была, опять же, копченые лещи были, то есть все, все как надо, всю остальную рыбу раздали. Детям и этим, и самам. Вот, так что все отлично, отдохнул, это уже дело прошлого, смотрим вперед. В новый сезон, напоминаю, что сегодня, наконец-то, мы полная обойма впервые. У нас и утром диджей, и днем диджейха, да, которую хоть к батарее приковывай, она же Ольга Шебека. Ну и Димка Кустов, я надеюсь, полюбился вам. Это легендарнейший голос нашей страны, такой очень, не только, ну, голос, понятно, а сам человечище, конечно, беспредельно глубокий и интересный, падающий в обморок от группы Queen, и, ну, в хорошем смысле этого слова, вот он уже будет держать ваше настроение по вечерам, и именно сегодня, вот именно с этого понедельника, 17 августа, можно сказать, что мы в полном составе играем для вас. Да, и вот эта вот новость, слушайте, вот получается, что Минск немножко обделен в плане танцплощадки, на это наш проект «Душевного радио», и обделен не потому, что у нас там какая-то особенное отношение, но по логистике и по свободности площадок, ну никак не получается много встречаться в городе Минске, вот нам с вами бешеным, в музыкальном смысле и в хорошем. Так вот, 5 сентября возле Дворца спорта на сцене, ну, вот, нашего, в рамках вот этого городского фестиваля «Наше зеленое лето долгожданное», вот, будет танцплощадка «Душевного радио». Ребят, призываю всех, ну, понятно, что придем, поколбасимся, но мы задумали все-таки показать нашей любимой столице, что мы с вами реальные ого-гойки, ну, в хорошем смысле этого слова. Одевайтесь, как 80-е и 90-е. Пусть люди на нас с вами оглядываются в автобусах и в метро. А что это такое? А что за лосины? Да, а что за кожа? А что за варенки? Время есть. 5 сентября. Это суббота. 19:00. Минск. Возле Дворца спорта. Приходим все в луках 80-х и 90-х. Понятное дело, что мы придумаем вам поощрение там, но мне не хочется, чтобы это было поощрение ради. Мне хочется, чтобы мы с вами раскрасили наш замечательный город. Потому что луки 80-х, 90-х, они были очень яркие. Потому что надевали, что было, да? Что от старшего брата осталось там, или от сестры. Вот, поэтому лосины, да, там синие волосы, да, яркие ленточки разноцветные в волосах, да, пионерские галстуки. Обязательно я же буду, да? Вот, и все остальное. Поэтому давайте устроим вот такой вот неожиданный флешмоб для нашей любимой столицы. Одеваемся и в таком виде приезжаем 5-го. Сентября, Дворец спорта. Всех будем ждать с нетерпением. Ну и танцплощадка прогремит так, что в космосе нас заметят. Я почему-то даже в этом не сомневаюсь.
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В три цены. Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В три цены.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В три цены.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу. Потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: продолжаем, друзья, бодриться. Весь лучший аглоед такой у нас есть товарищ в Телеграме. Здорово, дружище. Вилла Риба отмыла посуду, а Вилла Баджи продолжает. Слушай, ну реально классическая классика. Я поймал себя на мысли, что, к сожалению, уже многое из этого забывается. Я не знаю, насколько важен этот багаж, чтобы нести его по жизни. Но вот такие штуки, они действительно становятся удивительными. Просто это точно так же, помните, мы когда-то с вами вспомнили эту песню «Дима, помаши моей ручкой», да, на основе вот этой социальной рекламы, которая была в те времена, она была фантастическая, там актеры такие снимались. Может быть, нет хорошей жизни тогда, но все-таки. И вот удивительно, останется ли внутри наших детей, у кого-то уже внуков, вот что-то такое, что действительно будет притягательно, ностальгически вызывать классную, я не знаю, сладкую слезу на щеке. Хотелось бы. Хотя, давайте не будем постарчески ворчать, потому что у каждого поколения, безусловно, свои кумиры. Я вот был на «Батьковой булке». Ох, вот Хабиб, да? Вы понятия не имеете. Ну, знаете одну песню. Она, собственно, у него есть одна. Там все остальное на нее похоже. Вот я слушал его выступление. Но сам факт – это дети. Основная публика у него, конечно, такие 5-8 лет. Девчонки и мальчишки. Но это тоже их кумир. Это кумир, и молодец парень, конечно, там транслировал очень правильные вещи со сцены. Это любовь к своей семье, к своей земле. Молодец, умница. И дети там, Хабиб, мы любим тебя. Поэтому мне кажется, что классика для каждого поколения, она своя. Хотела у вас спросить, а что вот для вас вот классика? Для меня классика, ну да, вот абсолютная классика, это черный хлеб, маслица, естественно, сливочного, и сахар. Вкуснее этого до сих пор ничего не ел, какие бы шашлыки в меня не заталкивали. Но это тема интересного разговора, может быть, даже на целый утренний эфир, поэтому не сегодня. Ну, а вот, Глоеду, спасибо большое. Вот, видите, забывается. Вилла Риба, точно. Вилла Баджи, я помню, вот Вилла Риба забыл. Я желаю вам хорошего настроения. Ребята, понедельник – это не страшно, это начало чего-то нового. Поэтому бодримся, верим в лучшее, смотрим в солнце и делаем громче душевное радио. Уж где-где, а тут абсолютная классика хитов. Но ни один тапок в меня не полетит, да? По этому утверждению.
1: Если помнить, то только хорошее. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: шоу.
1: Ну что, ребят, мне остается только пожелать, чтобы вот этого утреннего заряда хватило не только на сегодняшний день, но и на предстоящую рабочую неделю. Спасибо огромное вам за преданность. Мы видим, что вы любите, мы видим, что вы каждое утро подключаетесь, слушаете, где-то улыбаетесь, где-то подтанцовываете. Люди на рыбалке сидят, чтоб вам было хорошо. Чувствуется радость за людей, да? В моем голосе. Сань, привет вам огромное. Удачи, что вы клево. Тем более на такой реке. Ну, это супер. Держимся за волну душевного радио. И так напоминаю, очень важный для нас день. Именно сегодня, 17 августа 26 года, начинается новый отсчет в истории душевного радио. Это когда мы в полной обойме с вами. С утра до практически вечера. Ну, не глубокого, но вечера. И трое ведущих. Наша, ну, я надеюсь, разнообразная тройка вам зайдет. И вот я дал старт этому новому, очень горжусь, очень ответственно. Как получилось, так получилось. Потому что задача не создать прям супер-шоу, чтобы вы там гоготали и скакали, а задача сохранить вот эту уникальную атмосферу волны душевного радио в смеси, конечно, с самой уникальной и классической хитовой музыкой. С вами был Дмитрий Санкович. Все, понеслась дальше. Завтра в 8.00 встречаемся, будоражимся. Несмотря ни на что, верим все-таки в лучшее. И танцуй, руки вверх. Все, ваш Санкович, до завтра, пока.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Тела 4 погибших в ДТП в Грузии граждан Беларуси доставлены в Минск. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Напомню, ДТП случилось 12 августа в районе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги и упал во овраг, где врезался в дерево. Водитель успел выпрыгнуть во время падения. Всего в салоне находились 19 граждан Беларуси. 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 несовершеннолетних. Водителя микроавтобуса задержали. У мужчины не было необходимой категории водительских прав для перевозки туристов. С нового учебного года в учреждениях среднего образования меняются подходы к организации питания школьников. Питание будет организовано по 3 блокам, сформированным не по возрасту, как ранее, а по параллелям – 1, 5, 6, 8 и 9, 11 классы. Кроме того, внедряется унифицированный подход на уровне всей республики. При одноразовом питании учащиеся первой смены будут получать второй завтрак, а второй смены – полдник. 17 августа на базе Белорусского государственного университета пройдет централизованный экзамен для выпускников 11 класса, которые не смогли пройти ЦЭ в основные и резервные дни. Экзамен смогут сдать учащиеся, которые были зарегистрированы на основные дни, а также те, кто допущен к итоговой аттестации в порядке экстерна. Ребята напишут ЦЭ по профильным предметам, самый массовый из них – математика. А в среду пройдет экзамен по русскому и белорусскому языкам. Самую уродливую собаку в мире выбрали в США. Титул завоевала мопс по кличке Джули Лу. В прошлом году она заняла 2-е место. Победитель этого года получил денежный приз в размере $5000 и поездку в Нью-Йорк. Кроме того, фотографию мопса разместят на выпуске лимитированной серии банок пива от спонсоров конкурса. Всего в соревновании участвовали 8 собак. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3,45 рублей, 10 юаней 4 рублей 47 копеек, 100 российских 3,57.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
6: Счастье.
5: Лакто Флорене.
6: Что это?
5: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
6: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
7: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, возможны осадки. В Гродно и Витебске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле до 29 с плюсом, в Минске сегодня без осадков и плюс 22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: меня.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Въезда в Польшу ожидают более 3400 авто, об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Перед погранпереходами Тирасполь, Бобровники и Кузнеца-Белостоцкая въезда в Польшу ожидают более 2000 легковых авто и 56 автобусов. Въезда в Литву через пункт пропуска Шальчининка ожидают 50 легковушек. Более 1300 фур фиксируется перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки. Въезда в Литву перед пунктами пропуска ожидают 320 большегрузов. Госавтоинспекция проводит масштабное профилактическое мероприятие по всей Беларуси. Оно продлится по 24 августа. Основная цель акции – повысить безопасность грузовых перевозок. Сотрудники ГАИ будут проверять, как размещен и закреплен груз, есть ли на кузове защитный тент, а также следить, чтобы проезжую часть не загрязняли перевозимые материалы. При выявлении нарушений должностных лиц привлекут к административной ответственности. За минувшие сутки в Беларуси ликвидировали 12 лесных пожаров на общей площади 5025 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. 5 лесных пожаров произошло в Гомельской области, 4 в Брестской, 3 в Минской. 9 из них ликвидированы силами Мендисхоза, 3 совместно МЧС и Мендисхозом. Для ликвидации привлекались 59 единиц техники и 135 человек. Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья. Продюсер франшизы подтвердил, что команда ведет переговоры с актером по поводу его возвращения к роли в «Пиратах Карибского моря 6». Также сейчас идет работа над сценарием. Известно, что центральным героем шестой части саги станет персонаж Марго Робби. Джонни Депп может появиться на втором плане, а других подробностей о будущем фильме пока нет. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля и 47 копеек, 100 российских 3,57.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Гродно и Витебске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, а в Гомеле до 29 с плюсом, в Минске сегодня без осадков и плюс 22. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свой.

0: Недушный день.
1: Кто на речке, кто на дачке, у парника, кто в палисад, свой собственными ручками сейчас создает, облагораживает. Ну а я, Ольга Шебека, теперь снова в студии, снова с вами вынырнула из Белорусских озер. Еще вот где-то можно найти Тину, не доживала шашлычок вот в процессе. Но 3 недели отпуска, все, 3 недели закончились. Машет они на прощание воспоминаниями. Абонент не выходил на связь, потому что создавал эти самые воспоминания. Но этот процесс энергозатратный, отдыхать. Еще до сих пор песочек где-то щекочет пяточки. Ну, а может, это возраст. Может, это как раз еще с пляжа что-то осталось в волосах. А может, это от первой утренней смены песочек остался. Посмотрим. Ну, можно было где меня найти? Значит, меня можно было найти у воды, на озере Болдук. Можно было на Каташах, можно на Березине, на Сапе. Где-то там проплывала в ярком. Ну, из палатки тоже ненадолго возвращались с семьей в цивилизацию. Мимикрировали в усадьбах, где раньше проходили балы, теперь проходят экскурсии с утра до вечера, ну, а потом обратно на природу. Потому что там так хорошо, там так красиво, там луна рисует на воде такие дорожки вечерами и ночами. Там можно шуметь, вот до скольки захочется, до столько и шуметь, под гитару или просто выйти на ту самую луну, потому что рядом никого. А еще мне очень понравились золотые пирамиды. У нас по стране едешь, сейчас как раз сезон такой, не египетские, лучше наши, из сена. Вот такие у меня были летние недельки, но вспоминать отпуск будем постепенно. Вот так раскрывать в себе вот эти воспоминания, что в куфор надежно спрятали. Еще пока тепло, еще эти самые летние можно сейчас создавать. И если вы на пути в какое-нибудь красивое место, пишите нам в телеграм-чат о своих приключениях летних, о том, где сейчас, чем занимаетесь, почему считаете это лето, ну, самым-самым классным. Телеграм-чат душевного радио с 3 алыми сердечками. Туда сообщение отправляйте. Жду, и приветы тоже уже можно оформлять. Туда будем их на всю страну передавать.
2: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.
3: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. 3 автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: А мы тут для чего? Мы тут зачем? Вопросы вечные, вопросы актуальные, философские, но, наверное, актуальные ближе к вечеру, где-то к полуночи. Но и в эти минуты тоже применимы. Мы с вами на душевной волне зачем? Зачем? Ведь музыку можно где угодно сейчас услышать. Для этого все условия в 21 веке, в 26 году. Но неужели только ради музыки мы здесь? Что думаете? Можете написать в ТГ-чат. Есть у нас такой в Телеграме чатик. Интересно. Интересно почитать. Но, наверное, в этом уже какой-то первый шажок к ответу кроется. Зачем вы слушаете радио? Наверное, за тем, чтобы еще иметь возможность пообщаться. Пообщаться не только друг с другом, не только с ведущими, правильно, но еще и со звездами, которые приходят к нам периодически в эфир. Тоже можете написать, кого бы хотели увидеть в трансляции. Она идет у нас и на сайте, и в Телеграме. И с кем бы хотелось вот так вот через ведущего пообщаться, вопросы позадавать. Все в новом сезоне реализуем. Есть такая у нас чудесная возможность. О ком мечтаете в эфире, тоже можете написать. Ну и радио нам нужно для ежедневной, бодрой, такой дефибрилляторной поддержки, когда вроде бы все вокруг может обычным показаться, а мы раз так сделаем акцент и покажем, что вот она жизнь, в чем кроется, а мы, может, и не замечали, а радость, она где-то рядышком была и обитала. И своими радостными летними воспоминаниями мы сейчас тоже делимся в чатике. Присоединяйтесь. Здесь есть и рассветы, закаты на фоне озер, и удочки торчат. Так мило, так, знаете, как-то по-детски, будто раньше какие были удочки. Я небольшой рыбак, но в моем детстве это что-то было из ветки очень длинной сделано, самодельные они у нас были, и что-то даже клевало, и что-то даже потом сушили, от котов защищали улов, добычу. Но сейчас уже совсем по-другому, уже тут что-то люди вяжут, мотылей каких-то пушистых, разноцветных. Но эти образы просто на подиум можно переносить. Мне кажется, великие дизайнеры так вдохновляются природой. Естественно, природой и мы с вами вдохновляемся. Откуда это черпать вдохновение? Художники смотрят на палитру красиво так по небу, по воде размазано. Какой пар, какой вот этот дымочек природный идет по утрам от воды. Ой, когда у нас температуры... Ой, есть перепады температур, но сейчас все больше и больше будет этих самых перепадов. Главное, чтобы на метеочувствительных людей они не сильно влияли. Ну а как не влиять? Мы же с вами не бесчувственные, правда? Мы чувствительные. Надеюсь, сегодня такой достаточно теплый день, все с самочувствием у вас окей, все хорошо. Бодренько идем в эту новую рабочую неделю. Пишите о том, кого и с чем сегодня будем поздравлять. Может быть, какой-то улов невероятный на выходных организовался, или кто-то угостил чем-то вкусным, чем-то неожиданно приятным, деликатес какой-то отведали. Пишите.

0: там пантера?
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
4: Подробности в Могилевской области по номеру 100.

0: Алексей, дедушка Коля, все, большая вся семья сейчас, сегодня, 17 августа. Боже мой, как быстро время летит. Поздравляет вас, Алина, с днем рождения. Написали нам в телеграм-чат, так как это тоже можете сделать вы, друзья, поздравить своих близких. И пишет семья: солнышко, Алина, умница и просто красавица. Мы желаем тебе и здоровья крепкого, и благополучия всеобъемлющего, и успехов, и везения во всем, что придумаете. Очень вас любит, но мысленно как-то только могут пока это все передать, свою любовь физически, как никак не выразить, потому что затискать бы хотели, но в данный момент вы куда-то спрятались. Где-то оказались, надеюсь, в хорошем месте, отдыхаете и либо делаете что-то очень приятное, семье бы очень хотелось именно счастливой вас видеть в понедельник, в свой день рождения. Ну и, конечно же, отдохнувшие. А что нам нужно для отдыха? Нам кажется, только выспаться надо. Но это не совсем так. Оказывается, людям нужны разные типы восстановления. Я тоже сейчас вам об этом расскажу. Вы проверите, насколько хорошо восстановились за эти выходные. Итак, для восстановления настоящего, полноценного от и до, такого, чтобы уже и спать не хотелось, и мысленно в выходные нырять тоже, нужно физически восстановиться, это расслабиться полностью, поспать хорошо. Нужно ментально восстановиться, то есть побыть в тишине, эмоционально, немножко так заземлиться и этих всплесков каких-то эмоциональных больших не делать. Вот я как заземлилась и никак себя раскачать не могу после отпуска, я какая-то слишком такая расплывшаяся. Ну, может быть, это еще какой-то от озера, от большого количества воды отек, скоро все высохну, вернусь в себя бодрую такую. Привычную, Ольга Шевека. Еще нужно отказаться от гаджетов, сенсорно отдохнуть. То есть мы уже с вами перечислили 4 вида расслабления, а их больше. Еще нужно творчески отдохнуть. Ну, это как, то есть убрать, наверное, из жизни творчество, ну, или наоборот, в него окунуться, социально отдохнуть. Мне кажется, отдохнуть — это все-таки убрать, то есть убрать всякое творчество, креатив, это тоже здорово, из нас вытягивает ресурс. Социально отдохнуть, да, тоже хорошо, ни с кем не общаться, никого не видеть, и духовно устроить полный сенсейшн. Ну, проверяйте, сколько пунктов из вот этих чудесных концепций, заграничных, но тоже нам подходящих, в вашей жизни сейчас присутствует. Если нет, давайте сегодня хотя бы так отдохнем, вот по всем пунктам, бездуховно, чтобы удивить свое воображение. Оно у нас такое живехонькое.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларуси ожидаются новации в сфере перевозок тяжеловесных грузов. Такое постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Как отмечено в документе, в отдельных случаях крупногабаритные транспортные средства могут увеличивать скорость движения до 70 км в час. Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования. Более подробную информацию можно найти в сети. В Беларуси активно готовятся к новому учебному году. По всей стране работают около 250 школьных ярмарок. На них можно собрать практически полный комплект необходимых вещей – от одежды и обуви до рюкзаков и канцелярии. В этом сезоне белорусские производители выпустили более 1 000 000 изделий для школьников. Требования к деловому стилю остаются прежними. Учреждения образования сохранят утвержденную цветовую гамму и единые элементы формы. При этом акцент не только на внешнем виде, но и на качестве одежды. Отмечу, 1 сентября за школьные парты в Беларуси сядут более 1 000 000 учащихся, в том числе 87,5 тысяч первоклассников. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Ваниево, Радиальной, Домашевской, а также на Тимирязево и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Компания Disney объявила о начале работы над третьей частью популярного анимационного фильма «Зверополис». В новой картине зрители вновь увидят крольчику Джуди Хопс и змею Гэри Де Снейка. Официальная дата выхода третьего «Зверополиса» пока не раскрывается. О возвращении персонажей рассказали актеры, которые озвучивают Джуди и Гэри. Напомню, первая часть фильма появилась на экранах 10 лет назад. Продолжение «Зверополис 2» оказалось еще более успешное и вошло в число самых кассовых анимационных фильмов в истории Дисней. Фильм собрал около 2 миллиардов долларов в мировом прокате. И к новостям компании. Анатолий в деле. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки.бай. Выгода, которую нельзя игнорировать. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3,45, 10 юаней 4 рублей 47 копеек, 100 российских 3,57.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно, возможны осадки. Сегодня в Гродно и Витебске плюс 21-23, в Бресте и Могилеве 23-25 тепла, в Гомеле до 29 с плюсом, в Минске без осадков и плюс 22. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Если я вам об этом не расскажу, откуда же узнаете? Откуда узнаете, что вчера, в воскресенье, вся команда душевного радио объединялась, тимбилдилась, какое модное слово, но по факту купалась в грязи, унижалась и смеялась друг над другом. Вот все, что вы только думали с нами сделать, мы сделали сами, мы ныряли, ползали, обдирали коленки и все, чтобы получить заветную медальку, куча фотографий. Да. Все как в детстве, да, приключений людям захотелось, ну и духа авантюризма. Насколько объединяющая полоса препятствий выдалась, насколько она сработала, время покажет. Но а у вас же есть возможность в этом часе, вот до 14.00, окунуться в приключения более щадящим способом. Приветы, которые прозвучат вот в эти 60 минут, с помощью рандомайзера поучаствуют в розыгрыше двух пригласительных билетов в кинотеатр Skyline на долгожданную приключенческую премьеру «Моана». Да, где бесстрашная дочь вождя отправляется за риф своего острова вместе с полубогом Мауи, чтобы доказать, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые преграды. В общем, все как у нас на душевном корпоративе. Любые приветы в телеграм-чат отправляйте своим людям. Поздравления из офиса в офис, куда-нибудь очень-очень далеко, туда, где нас можно услышать онлайн, тоже приветы передаем. Время пошло.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Быть идеальной куклой Барби в пластиковом мире, пророческие слова получились у группы Аква. 29 лет этой песни, песни Барби Герл. Пластика сейчас вокруг, правда, много. Ежегодно в мировой океан огромное количество тысяч тонн мусора попадает пластикового. Там цифра за 500 тысяч уже перевалила, и все производится и производится. А этот материал, который очень долго стирает природа с лица земли, где-то 100 лет, а где-то 1000 лет, и все это накапливается. Не то, что бы хотелось, да, мы накапливаем постепенно. Но какие-то пророческие слова в песне мы уловили. Сами скоро превратимся, наверное, в пластиковых Барби Герл. Ну, а пока у нас есть немного времени, вернемся к настоящему, к живому, к такому родийно-человеческому общению. Еще больше приветов хочу видеть в телеграм-чате душевного радио. Пишите о том, кому будем желать легкой недели, кому будем желать приятного аппетита сейчас, в эти минуты. Ну и давайте, чтобы было честно, один человек, один привет. Ну а в конце часа кому-то из вас подарю 2 билета на долгожданную премьеру, на анимационное приключение «Моана» в кинотеатре Skyline Cinema будет проходить премьера, и вы кого-то с собой возьмете и с кем-то здорово проведете время. Возможно, того, кому привет и отправляете. Все, буду нумеровать в Telegram. Давайте пойдем уже нырнем в эти приветы. Тамара передает большой привет Елене Старовойтовой. Желает хорошего рабочего дня, уютного, теплого вечера. Мне кажется, вот ради этих теплых вечеров Тамара и все, думаю, со мной согласятся. Мы и живем ярко эти дни, чтобы было что в итоге обсудить. Не прийти и молча пить свой чай в компании такого же молчаливого супруга или подруги, или родители, или вообще просто в одиночестве. Ты да я, да мы с тобой возле зеркальца. А хочется о чем-то рассказать приятному. Пускай это самое приятное воспоминание будет с нашей помощью сделано. Если вдруг другого и не попадется сегодня, в понедельник можно писать на радио и потом ловить свой привет везде, где ловит интернет, а он работает у нас хорошо. Евгения передает привет Олесе Чернявской. Пишет, что вы, Олеся, самая лучшая мамуля. А какая она лучшая мамуля? Ну, у меня уже фантазия разыгралась. Для меня лучшая мамуля – это та, которая считывает, когда нужно доченьке отдохнуть и дает ей эту самую паузу. Когда нужно помочь в чем-то деликатно и ту самую руку протягивает, а там уже вкусные какие-нибудь пирожки или супчик свеженький. Вот такой, мне кажется, лучшая мамуля – это лучшая поддержка, самая-самая необходимая, такая интуитивная, без лишних слов. Думаю, что вы, Олеся, именно такая мама, а может даже и лучше. Ольга поздравляет с 18-летием сына Владислава. Ну, это не так должно быть. Должно быть так вот. Ю-ху! У сына сегодня уже совершенно летний и совершеннолетний возраст. Такой в августе. Пусть судьба вас, Владислав, подарит светлыми какими-то людьми, счастливыми днями, хорошими поступками. Пусть у вас все получается. Вы уже гордость своей семьи. Вам уже есть за что сказать спасибо. Вы делаете своих близких гораздо, гораздо радостнее. С каждым днем эта радость будет расти. Ну, а вы уже вступаете в совершеннолетие уверенной такой походочкой и не останавливайтесь.

0: мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: Лучше считать сообщения, что приходят в чатик душевный, чем считать часы до конца рабочего дня. Нумерую каждое, что к нам прилетает, и уже скоро рандомайзер поможет выбрать, кто из вас пойдет в Skyline Cinema смотреть «Моану» и вдохновляться. Есть попкорн, тоже такая себе традиция. Когда-то же мы ходили в кинотеатры и ничего не ели. Ну да, поурчит у соседа животик. Но зато какая была цель после выйти из кинотеатра и отправиться куда-нибудь в кафешечку. А так уже совмещаем. Мне кажется, мы очень много чего совмещаем. Хотелось бы разделить и по отдельности насладиться, никуда не торопясь. Но время все равно поджимает. Давайте уже перейдем к приветам, которые вы нам присылаете. Итак, Ольга, пламенный привет из жаркой Абхазии отправляет всей бухгалтерии организации «Маранита». Ну, в Абхазии еще разузнайте заодно секрет долголетия, поделитесь с коллегами. Ну, как минимум, добавляет дни жизни, ощущение, что, может, и годы, и месяцы, ощущение того, что вы-то в отпуске, а коллеги справляются с силами. Ну, и еще секрет долголетия абхазцев, да, никогда ни с кем ни о чем не спорить. Если мы ответим, это невозможно. Ну, невозможно, так невозможно. Меньше споров, больше улыбок в понедельник. Итак, большой привет еще просит передать греки, дальнобойщику Павел. А грека все едет и едет, и едет, и едет, и никак эту реку не переедет. Ну, так вам грека нужна в Десну. Там такая переправа чудесная. И людям, которые там работают, большой-большой привет. Они теперь тоже слушают душевное радио. Благодаря мне. Надежда передает привет себе. Да, потому что для нее этот понедельник, ну, слишком тяжелым оказался. Груз вот на плечах ощущает. Тут бы на массаж сходить, а приходится работать. Это самые марафонские, героические 5 дней до отпуска. Да, представляю, Надежда, это самое время такое тянучее, тягучее, как кисель. В нем идешь ли как по илистому дну и быстрее бежать не можешь. В каком-нибудь кошмарном сне хочешь двигаться быстрее, а не получается. Вот уже и чай, и кофе не помогает Надежде. Ой, привет всему кабинету отправляет, который тоже ждет ее отпуск. Ну, конечно, когда рядом человек с такой энергетикой, как не ждать его отпуска? Побыстрее бы вас уже туда куда-нибудь, да, под бодрящую музычку, под веселую, правильно? Чтобы вы сами еще вышли, вот, а не другим способом. Ну, чтобы как-то поднять себе настроение, можно, знаете, запланировать ремонт в кабинете. Да, вот чтобы в счет рабочего времени, как бывает, квартиранты в счет оплаты тоже делают ремонт у себя в квартире, так и вы в счет рабочего времени затеете ремонт. А ремонты мы, девушки, с вами, ну, просто обожаем. Особенно, если его делают мужчины, да, по нашему только указанию, как волшебной палочкой можно так провести, вот так. И можно как в квартирном вопросе снимать видео до и после. Вот давайте 5 дней потратим на ремонт. Привет мужу Дмитрию, который сейчас болеет, находится в таком ослабленном состоянии, непривычном для мужчины. Отправляет супруга, желает выздоровления, чтобы спина перестала болеть. И, наверное, от чего же она заболела? Вот, может, какие-то раскопки устраивали на огороде или решили фундамент как-то укрепить. Или, может быть, он хотел вам звездочку с неба достать. Это как раз недавно такой был звездопад. Но если так, тогда вам очень повезло.
3: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если хоть на секундочку почувствовали себя главным героем какой-то французской милой комедии или любовной истории, но это все удалось, да. Саундтреки тут у нас такие душевные и, ну уж точно, в тоску не вгоняющие. Нет такой цели, а есть цель порадовать вас и побаловать. Сегодня за приветы мы разыгрываем билеты в кинотеатр Skyline Cinema на приключенческий мультфильм «Моана». Но будем смотреть все вместе, но кто-то в очень мягких креслах и просто за приветики. Даже если не прозвучат они в ближайшие минуты, все пронумеровано, и рандомайзер поможет определить победителя. Но кому-то повезет. И вот половинки Томочки передает привет Ник. Всего самого-самого лучшего, любимого, позитивного. Но так уже, Томочка, вы очаровали своего человека, что привет на всю страну вам отправляет. Вот так и надо. По-моему, очень даже мужской поступок. А у нас с мужскими поступками иногда напряженка, потому что, ну, нет каких-то уже четких ограничений. Все, и мы можем и цветы себе подарить, и какие-то эмоции приятные. А вот хочется, чтобы что-то мужское тоже оставалось. Приветы очень подходят. Мужчины, пишите приветы своим дамам сердца. И хоть не какой-то день влюбленных, все равно передадим, зачитаем и будем радоваться и за вас, и знать, что есть еще рыцари в нашей стране не только, потому что душевно слушают везде, где есть интернет. Приветы душевному радио тоже звучали из Витебска, из Минска, в Витебск, к любимке Виктории.

0: истории передает Юлия. Приветик и Анастасия тоже нам всем отправляет. И вообще очень-очень много у нас сообщений. Как бы их все успеть еще пронумеровать. Все прочитала. А если сама я прочитала, а если вдруг вы не услышали свой приветик, найдите его в телеграм-чате Душевного радио. Итак, у нас есть... приветы, да, их, у нас их много, все пронумеровала, и нужно теперь их отправить в генератор случайных чисел, чтобы понять, кто из вас сегодня будет победителем. Выйдет из этого часа с билетиками, ну и с улыбкой. 17 число у нас сегодня оказалось счастливым, только что сгенерировала именно эту случайным образом циферку. Итак, самому душевному радио передавала привет Ирина. Очень рада она понедельнику, и мы тоже рады за вас, потому что именно вы получаете два пригласительных билета в кинотеатр Skyline Cinema на долгожданную премьеру. Анимационное приключение «Моана». Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждет вас, Ирина.
1: Душевное радио. Слушай свой.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Какие категории семей получат материальную помощь к школе, рассказали Белта в Министерстве труда и соцзащиты. Единовременную помощь выплатят семьям с тремя и более детьми. На каждого ребенка-школьника 159 рублей 11 копеек. Доход родителей при этом не имеет значения. Государственная адресная помощь выплачивается малообеспеченным семьям, включая многодетные. Размер выплаты определяется районной комиссией индивидуально. Работникам, которые воспитывают детей-школьников в соответствии с коллективным договором, наниматели также оказывают помощь по месту работы. Гражданин Белоруссии попал в Грузии под поезд и погиб. Инцидент произошел накануне в населенном пункте Чакви. Об этом Белта сообщили в МИД нашей страны. Обстоятельства трагического происшествия уточняются. Посольством Беларуси в Грузии установлен контакт с родственниками погибшего. Оказывается, все необходимое консульское содействие. Белорусские ученые готовят археологическую карту Минска. Масштабный проект станет подарком к 960-летию столицы. Издание объединит результаты многолетних исследований и представит новые факты о зарождении города. Раскопки заставили историков пересмотреть версии основания Минска. Открытия Института истории подтверждают, что летописный город возник на Менке, а оборонительные укрепления появились еще в конце X века. Самый милый хвостатый забег прошел в Минске. Столичный парк имени 50-летия Великого Октября принял лохматый марафон. На дистанцию вышли четвероногие участники разных пород, от крошечных шпицев до больших овчарок. Они преодолевали километры ради общей победы и отличного настроения. Скорость была не главным фактором. На финише каждого участника ждали заслуженные угощения, медали и аплодисменты болельщиков. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3,45, 10 юаней 4 рубля 47 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.

По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, а пройдут дожди. Во многих районах осадки будут сильные. Местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-18, а днем в Бресте и Витебске 17-19, в Гродно 16-18 тепла. В Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 с плюсом. В Минске завтра дождь и 14-16 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Привет в обед на душевном радио
7: с Ольгой Шебека.
8: Что же делать с обострившимся чувством справедливости? На безопасной территории можно с ним делать все, что угодно, обострять и дальше. Но совесть во время перерыва окончательно вырвалась на свободу, и я подумала, ну, приветы читать вот не так интересно в телеграм-чате, особенно себе адресованные, ну, как слышать, правда? Мы же аудиалы. Ну, вот сейчас наши молоточки и наковальни поликуют. Рандомайзеру спасибо, что помог определиться с победителем в прошлом часе. Но теперь среди остальных сообщений и новых мы разыграем набор чая Такамори за приветы. Продолжаем ими делиться. Понедельник, ну, как, чем другим заниматься еще, правда? Нужно немножко пообщаться, начать эту неделю тепло, а завтра что-нибудь интересное еще обязательно придумаем. Елена передает привет массажисту Дарье за все. Так вот многозначительно. Благодаря душевному радио она побывала в салоне красоты Пикадилли. И там и атмосферу ее порадовало, и обслуживание в том числе. Но Дарья и руки массажиста вспоминает до сих пор. Не знаю, когда Елена попала на сеанс, но благодарность ее с множеством восклицательных знаков и атмосферы такой теплой, она прямо считывается, понравилась человеку. Но, наверное, это был такой массаж не рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Что-то другое вам понравилось. Но мы за любой массаж. Я так люблю, что сейчас много есть гаджетов, которые помогают восстановиться, потрогать то, что давно нуждалось в нажатии, в силу отрегулировать. Вот, тут уже можно и массажные кресла на работу или домой приобрести, и какие-то массажные коврики, и даже гаджет массажный для волос тоже, чтобы стимулировать. И вот недавно китайские ученые еще массажеры для кончиков пальцев придумали, чтобы мы как в перчаточку такие руки погружали, и все наши окончания релаксировались. Ну, а мы сейчас с музыкой будем релаксироваться. По-моему, отлично у нас должно это получиться.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Летели недели, и теперь в августе уже хорошо понимаем, дом или вообще какое-то родное место – это то, откуда нам передают кабачки. Никогда их не просим в августе ни у кого. Сами предложат, сами дадут. Тут середина августа – это дни, когда все спелое, все вкусное, когда люди друг друга приветствуют серьезным вопросом: «Тебе нужен кабачок?» Ну, конечно же, нужен. И вот эти самые кабачки наверняка выращивает с большой охотой владелец Ларгуса. Ну, там же целая дача помещается целиком. И рассада, и родня, и еще небольшой мебельный магазинчик. Откуда я все это взяла? Потому что привет прочитала от Кирилла. СТО «Крафтехно Гомель» передает привет в Витебск Диме, владельцу Ларгуса. Я даже специально погуглила, что это за чудо-автомобиль, но вы уже не просто водитель с таким авто, вы уже директор филиала грузоперевозок, как минимум. Привет, продолжает приходить к нам в телеграм-чат душевного радио. Вы тоже можете поучаствовать, потому что в эти ближайшие минуты определим, кому из вас, авторы сообщений и с прошлого часа оставшихся тепленьких, свеженьких и новоприобретенных, достанется набор чая Такамори. Просто за сообщение, тоже с помощью рандомайзера. Пишите. И что еще нам пишет сыну Алексею? Привет, передает Тафа. Он собирается на работу в эти минуты, и как-то вид не особо говорит о радости, о счастье. Как я понимаю вас, Алексей, и понедельник, вот он наступил. Но и выходные закончились, и лето как будто вот своей серединки. Конечно, можно считать дни оставшиеся и по этому поводу немножко грустить, а можно вспоминать о том, что удалось сделать за эти летние месяцы, и что хорошего с вами случилось, произошло. Об этом тоже можно писать в телеграм-чат, рассказывать о своих летних приключениях.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Желание загадывать можно. Есть такая примета, когда оказываемся между людьми с одинаковыми именами. Вот как не воспользоваться? Уже взрослые люди понимают, что не всегда именно так работают законы Вселенной. Хотя что? Мы, по большому счету, о них знаем. Но у нас на душевном вот какая картинка нарисовалась. Дима Санкович утром в эфире. Дима Кустов вечером. А мы между Дим. Мы можем с вами загадывать желания. И, видимо, невидимо у нас этих желаний. И, по-моему, именно это главный показатель здоровья. Уметь придумывать для себя радости. Вот эти вот видимые и невидимые желания, цели, какую-то красоту для улыбки своей души. И зарабатывать на них тоже хорошо бы научиться, да? Это все свои желания. Хотя не всегда они именно чего-то стоят. Чаще время. Они очень стоят нашего времени. Время мы не считаем ценным ресурсом, вот валюта, деньги, а именно время, именно оно дает нам больше ощущения жизни, чем даже самые крупные счета. Вот представьте, идем мы по бережочку, водичка бежит, журчит, делать ничего не надо. И вот это самый переломный момент, нужно научиться наслаждаться мгновением. Как это сейчас делает Тамара? Передает привет любимому человеку, с которым сейчас в отпуске, отдыхает под звуки любимого радио где-то, где очень-очень хорошо. И вот даже не попросим вас скинуть в телеграм-чат душевного радио локацию, потому что у каждого это хорошо срабатывает абсолютно в разных местах, да, начиная от какого-нибудь уютного гаража, в котором бы навести порядок, но он там не нужен, потому что там и так хорошо. Продолжая огородами, какими-то усадьбами, какими-то походами, болотами, лето, оно такое, счастье можно отыскать даже под звездным небом, которое в августе, ох, какое красивое. В этом чате мы получаем от вас приветы в телеграм-чат радийный. И скоро определим, кому из вас авторы сообщений всех накопленных, кроме вот 17-го, кто в чате, тот знает, потому что уже получил подарок этот человек. Кроме этого сообщения все соберем, скоро определим, кому из вас останется набор чая Такамори. Ну а за радостью можно вообще обратиться еще раз к душевному радио, потому что очень скоро у нас уже будет месяц, сентябрь, и чтобы легче проходил переход от лета к вот этому нелетнему, холодному, даже, возможно, бабьему, но все еще холодному, правильно, в большей своей степени, периоду такой жизни уже в курточках, в сапогах, чтобы как-то гладко этот переход прошел, мы вас приглашаем на городской фестиваль настроения «Все еще лето». 5 сентября будем продлевать лето, как сможем, а мы точно сможем, на площади около Дворца спорта в 19:00. Начнется мега-вечеринка, танцплощадка от душевного радио. Там будет ностальгия, там будет просто показ мод, потому что стиль 90-х и 2000-х, но он особенный, он уникальный. А насколько повторимый, мы проверим 5 сентября. Из шкафа можно доставать и варенки, и лосины, и олимпийки, и кожанки, все нажитое, немножко в пыли, где-то там залежавшееся, все стряхнем и на ретро-дискотеке, да, в ретро-образе, как выиграем крутые призы прямо на танцплощадке, прямо у Дворца спорта. Планируем уже свое лето сентябрьское, как бы это ни звучало. 5 сентября, 19:00. Ждем вас.
0: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Тосковать можно по чему угодно и по кому угодно, и даже, наверное, не по конкретному человеку или месту, а потому, какими мы были там, мы были рядом с теми, и какими мы были другими людьми, может быть, даже лучшей версией себя удалось побывать этим летом, удалось стать этим летом. Ну, возможно, чаще всего это происходит, когда мы выбираемся куда-то хотя бы на несколько денечков. Не обязательно следовать долгим маршрутом в далекие-далекие края. Можно просто в новом месте чуть раньше встать, чуть меньше раздражаться в очередях, чуть легче заводить новые знакомства, пробовать то, на что дома не решались. Больше жить, меньше думать. Вот мне нравится это правило. По-моему, да, лучше устать от дороги, чем от однообразия. Мы сегодня с вами попытались вытянуть этот понедельник на другой, более приветливый уровень. Все 3 часа эфира были посвящены вашим приветам, и сейчас самое время все из них отправить в генератор случайных чисел. Так уже оказалось, что у нас сообщений приветливых вот много, и мы все сейчас их туда отправим и узнаем, кому из вас, авторы сообщений, достанется набор чая «Такамори». Генерирую. Итак, кто-то оказался очень рядом, а кто? Сообщение под номером 16. Потом пришли вам скрин экрана. Смотрим, кто же был у нас сегодня 16-м. 16-м была Тафа. Передавала привет своему сыночку Алексею. У нас все максимально прозрачно, максимально честно. Ну и именно Тафе и ее сыну достается.

0: на борт чая, так о море, потому что неделю нужно начинать правильно. Начинать со вкусным чаем Такамори, потому что именно с ним все пойдет легко, здорово. Мы можем выбрать свой чайный вкус на сайте Такамори Бай, а Тафи расскажу уже за кадром, как забрать свой подарок. Ну и тоже очень хочется, чтобы мы, несмотря на рабочий понедельник, все-таки сегодня начали фиксировать вот запах какой-то приятный, цвет, какое-то приятное слово, людей, звуки, чтобы все для нас стало важным, чтобы не проходить мимо, выходим из режима автопилота, наслаждаемся чаечком, летом, понедельником. С вами была я, Ольга Шебека, и услышимся завтра.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. В Беларуси намолотили уже 8 миллионов 200 тысяч тонн зерна. По данным Минсельхозпрода, это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем год назад. Лидер по намолоту – Минская область. В активе оградьев 2 миллиона 222 тысячи тонн. Далее идут Гродненская, Брестская и Гомельская области. О погоде на неделе рассказали синоптики. Солнечный антициклон «Ральф» уступит свое место обширной циклонической депрессии «Маргарет». Завтра ожидаются сильные дожди, местами грозы. В среду и четверг и в пятницу осадки пройдут местами днем от 17 до 27 тепла. Выходные также обещают дожди, днем комфортные 20-27 с плюсом. «Адмирал» из Владивостока выиграл Кубок Минска по хоккею. В финальном матче «Моряки» одолели магнитогорский «Металлург» со счетом 4-3. Добавлю, в матче за третье место Кубка Минска столичные «Динамовцы» сегодня сыграют с «Сибирью». Поединок на «Олимпик-арене» стартует в 19:00. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 47 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, во многих районах осадки будут сильные. Местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-18, а днем в Бресте и Витебске 17-19, в Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
7: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Реклама.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Беларусь с начала года посетили более 153 тысяч иностранцев без виз. Как рассказали Белта в Госпогранкомитете, большинство путешественников приехало к нам из стран соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 411 000 жителей Европы. Напомню, главой государства принято решение о продлении безвиза для граждан 38 европейских стран до конца года. Депутаты Палаты представителей по 23 августа работают в избирательных округах. Парламентарии в том числе проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. Госавтоинспекция проводит масштабное профилактическое мероприятие. Оно пройдет по всей Беларуси по 24 августа. Основная цель – повысить безопасность грузовых перевозок. Особое внимание автоинспекторы уделят контролю за перевозкой сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Сотрудники ГАИ будут проверять, как размещен и закреплен груз, есть ли на кузове защитный тент, а также следить, чтобы проезжую часть не загрязняли перевозимыми материалами. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA 1000 в американском Цинциннати с призовым фондом 7 400 000 долларов. В 1/32 финала первая ракетка планеты встречалась с австралийской теннисисткой Талией Гибсон, занимающей 65-е место в рейтинге, и выиграла в двух партиях 6-2, 7-6. Следующей соперницей Соболенко будет китаянка Синь Ю Ван. Матч состоится завтра в 17:00. Новостям компании «Доминос». Скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 47 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, во многих районах осадки будут сильные, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 9-18, а днем в Бресте и Витебске 17-19, в Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.

0: Какой? Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Пиши свое.
1: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент сегодня заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Как сообщает Белта, основные темы – ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции и меры по обеспечению сохранности скота. Александру Лукашенко доложили, что уборка зерновых и зернобобовых на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Намолоть зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллионов тонн. Посещать леса можно в 7 районах Беларуси. Это Червинский, Березинский, Круглянский, Шкловский, Горицкий, Оршанский и Дубровинский. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза. В остальных районах действуют запреты и ограничения на посещение лесов. Напомню, интерактивная карта Минлесхоза обновляется в режиме реального времени. 2 матча 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут на этой неделе. В среду МЛ «Витебск» в 7 вечера сразится с «Барановичами». В четверг в 18:45 «Минская Динамо» встретится с «Торпедо Белаз». Напомню, ранее в 18-м туре «Арсенал» уступил «Славе» 1-3. «Днепр» и «Белшина» сыграли в ничью 1-1. «Батэ» был сильнее «Витебска» 1-0. «Неман» одолел «Минск» со счетом 2-1. С таким же счетом «Брестская Динамо» уступила «Исличе». Также «Гомель» разгромил «Нафтан» 6-0. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 47 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, во многих районах осадки будут сильные, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-18, а днем в Бресте и Витебске 17-19, в Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мне призволят мужики, все зовут на шашлыки. У меня условие, чтоб был шашлык из слонима.
5: Аппетитные шашлыки и колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от слонимского мясокомбината.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: заводи мотор! Мы едем в Светофор! Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Эмси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

Энси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624-10-57. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевный фестиваль.

0: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Как передает Белта, отдельный руководитель Минсельхозпрода доложил президенту о ситуации в животноводстве. Акцент на соблюдении технологической и исполнительской дисциплины мерах по снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В этом отношении, заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю ведут строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. В нынешнем году также отмечается существенная прибавка по заготовке травяных кормов. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первом полугодии увеличились на 8%. В Белстате уточнили, что зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов – 2/3. На втором месте – пенсии, пособия, стипендии. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. Эти данные уже очищены от различных налогов и сборов, а также скорректированы с учетом инфляции. Сразу несколько популярных у столичных водителей мест парковки в августе станут платными. С этого дня платить придется за парковку на проспекте Машерова, рядом с музейно-парковым комплексом «Победа», а также на улице Старовиринской. В конце августа или в начале сентября припарковаться возле Чижовка-арены на Ташкентской, 19, можно будет только за деньги. Сейчас завершают работы по оборудованию территории информационными стендами, дорожными знаками и табличками, а также наносят соответствующую разметку. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. К новостям компании «Домино» скидка 35% на пиццы только в августе. Приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 47 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, во многих районах осадки будут сильные, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 9-18, а днем в Бресте и Витебске 17-19, Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Реклама. 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.

0: мясокомбинат.
1: Слонимский мясокомбинат. Каждому по вкусу.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Синькевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Как передает Белта, президент интересовался тенденциями в переработке сельхозпродукции, прежде всего мяса и молока, ситуацией с экспортом продовольствия. Как доложил министр, сейчас темп роста валовой продукции сельского хозяйства составляет 13%.

0: к уровню прошлого года. Примерно на четверть выросла валютная выручка от продаж. К белорусскому продовольствию сохраняется высокий интерес среди зарубежных партнеров. Неплохими темпами идет реализация сливочного масла, которое ранее накапливалось на складах, что вызывало критику со стороны президента. Сейчас объемы продаж масла выше, чем производство. Таким образом, есть все предпосылки, чтобы в нынешнем году превзойти рекордный прошлогодний уровень в 10 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Какие категории семей получат материальную помощь к школе, рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. Единовременную помощь выплатят семьям с тремя и более детьми. На каждого ребенка-школьника 159 рублей 11 копеек. Доход родителей при этом не имеет значения. Государственная адресная помощь выплачивается малообеспеченным семьям, включая многодетные. Размер выплаты определяется районной комиссией индивидуально. Работникам, которые воспитывают детей-школьников в соответствии с коллективным договором, нанимателя также оказывают помощь по месту работы. О погоде на неделе рассказали синоптики. Солнечный антициклон «Ральф» уступит свое место обширной циклонической депрессии «Маргарет». Завтра ожидаются сильные дожди, местами грозы, в среду, четверг и в пятницу. Осадки пройдут местами. Днем от 17 до 27 тепла. Выходные также обещают дожди. Днем комфортные 20-27 с плюсом. Самый милый хвостатый забег прошел в Минске. Столичный парк имени 50-летия октября принял лохматый марафон. На дистанцию вышли четвероногие участники разных пород, от крошечных шпицев до больших овчарок. Они преодолевали километры ради общей победы и отличного настроения. Скорость была не главным фактором. На финише каждого участника ждали заслуженные угощения, медали и аплодисменты болельщиков. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 99 копеек, евро 3 рубля 45 копеек, 10 юаней 4 рубля 47 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, пройдут дожди, во многих районах осадки будут сильные, местами грозы и порывистый ветер, ночью плюс 9-18, а днем в Бресте и Витебске 17-19, в Гродно 16-18, в Могилеве 21-23, в Гомеле 25-27 тепла, в Минске дождь и 14-16 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: 宝贝。
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

every time.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к рыбану задом.
2: А ну, дрова, берите сами, ладитесь в сани.
3: А я все равно...